0: Ай, нагайку! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Эй, гадкая, это самое! Одно слово, а я!
0: Сам ли будешь пить хозяин? Или там вот она?
2: Сам! Катерина! Катерина! Катерина!

0: Zapperli. Wort gut. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Паци палаяду, сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: здесь, сколько мне известно, это муж твой. Поясов мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда сон
0: юлья. Смотри, Катерина,
1: а если

мудрком. Бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был полнейшим, а теперь может в водке купаться. Почему не меня, а Сергея? Уже я себе верю. Чем я хуже? Руки, ноги,

и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я, какие там, наверное, жрина.

0: Горько! Горько!
1: Что такое? Смог сорвать
0: ну,
1: танцы на...
0: Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан!
2: Солнце в небе!
0: Тише!

0: спросили, побрезговали. А вот вы сами пришли, тельце вышло одно. Да, гостей-то сколько, вина небось много выпито. Да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, тяните, тяните, а все равно.